0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Мала Лишка в нашем улице Ванку бекшила так рада летать, люби Жиши. Что-то уже раз слышали, аж Лишки могу летать.
3: Мала Лишка сижи на мягком флацку в лесу. Ее вельгин ве студне. Зависне, вена ее яскулицками кледа, кенч усоко в певечу летаю. Как рада бы я теке кшева леташ, с Лишка мызли. Але Лишки ка нямаю кшить Лишка. То шак теке мава Лишка вие. Але с наш межом раз с тым великим пташком лешеш, так око луже, се дали мызли. Пытом бы мегава над мрокавами леташ, в ветгоейках на лужи, на их доме, на пыла, а на наш лес кледаш. Лишка се пшитом се вие на те велике слопране летатва мысли, кътареш ја южа цеста на небью вижева. В том мава Лишка старе лишце улицуя, а стара Лишка те маве лишце уяснио. Каш цош тым язе лужами биш, дейш свой лес, а теке своих пшиеш хелу спущиш, а в некакой клетце бытлиш. To luže tak še. Ale to ja njocom. Mava Liška stuchňo a vopsamkňo. Až co dalej, bžes letania, lichoše živa byš.
2: Jo, v lichoše živa byš, to šekne coma. V toštom zmysle meša redne, liche kenste ženia, ľube žočka a gojciki, abo dem gronjše ľube Liški. Ho, mame ešte spivo Lišce za vas.

0: Как же далее с Дольносерским гимназиумом в Хышебузу? С тем шашаним забирался сербский телевизионный магазин «Вужица» в септемберском удашу. Вичаян вижишо, 5 минуту до наподвию с захопио в РББ телевизии. Ищи захопенг лишойских празднину, ё шула убраха цептарио для стоява пшет великими проблемами. В новом шульском лишестой нинто в срежищу пшашанье как обширнее можно собитовать билингуальную уцпа. Добра повесть, что аж в того шульского лета мне за другим спортовый цептар Мито Ружичка так и сербскую уцпу педава. В нее зато студировал дольно сербщину на Липшченской университете.
1: Я похожу с чески. Тогда я мам такий звезд к словянским рецам. Это такая пичку приватная вещь. Dokuláš se cujom ako doma? Jo, to je globná vec.
0: Svoj master ešte nemá ve kapse, magisterské živo musí ešte napísať a přespytovanie také ešte na ňoho caká. Až jo šulia, negledajúce na všetky upomínania úspešná, pokazujú tie úknika 6. letníka Mila Heinzoic a William Buchan z tej přišli do európskeho finále World Robot Olympiad v Zagrebiu. V nej pokazujú tie, kak trenirujú tie sám tvarjone robot Potere za to velike čojenje.
2: Kujo, až me možeme skoro šutno z Lego tvariš.
3: Mega musme za obožovanje sucovaš, ale to ceni vjesele. Me musme jano hrstči našu strategiju perfekcionirovaš, da nešu misnjamen done.
2: Ja lešem prijetna raz z letatvom, to boža vjelicnje.
0: Moderator Christian Matej je se ten raz rozgledoval na domunískem a drastinem svižinju Barkovach a tam ja s vapanim kokota a svižinským šešigom nadešel pšaure serske živenje.
4: Jo, a vižim u Ivu Šulčinovu, vena je vjetnica toho hortahu v Barkovach hort Lipa. Máš ovo ho svoje vjasele? Jo, abo?
5: A da kuš Lipat, máš žiši su ho, my máme vjele vjasela, máme muziku, my mešom i rejovaš.
4: Su byli te žiši rozbužone žinca?
5: Ne, ja, no ja.
4: Ja, v publikum je som nadešel familiu Janhöferholz. Kak se vám žo?
6: Da je se nam žo.
4: A to psawe obnacone v serskej drastia.
6: Jo.
4: Kak je to za vás, toho doživíš, dokud jsme viděli také věle serského ho ve přešigu?
6: To je přece rědná, až máme také věle serských drastvo. Serské tradice můžeme ho přece vížeš. To mě osobinský celé vážné jo. A pejedáme také serský doma ve familii, tak dále, ak to možno jo. Jo.
4: Pen, dále věle věsela, tebe také a tebe také.
0: Jo, magazín Vúžica Vížišo Víče, 19. septembra, 5 minút na podviju v Dolnosárskej rece s nímskými petitelami na Bramborskom kanálu televízie RBB.